0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту, точка ру, 6+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах.

0: ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: Cyber X на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «СОМ» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
11: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
18: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Кристаллы Сваровски.
1: Знатоки до сих пор спорят: кристаллы Сваровски – искусная имитация или подлинное искусство? Как бы то ни было, но основатель знаменитого бренда Даниэль Сваровски в свое время совершил настоящую хрустальную революцию в ювелирном мире, подарив людям возможность блистать за меньшие деньги. Даниэль Сваровски родился в семье стекольщиков Богемии, на родине богемского стекла. Он осваивал семейное ремесло и мечтал стать скрипачом, но заинтересовался электротехникой и вскоре соединил все свои знания и умения, запатентовав машину для автоматической огранки кристаллов. Причем делал это аппарат Сваровски с беспрецедентной точностью. Несколько лет спустя Даниэль перебрался в Тироль, где основал свой завод по производству изделий из хрусталя. В первые годы Сваровски занимался улучшением технологии огранки и шлифовки кристаллов, доведя ее до совершенства. А в 1911 году вместе со своими сыновьями он придумал способ изготовления хрусталя, обладающего высокой прозрачностью и блеском. Тот самый состав до сих пор держится в тайне и хранится в строжайшем секрете. С момента открытия производства Даниэль Сваровски не скрывал и даже подчеркивал, что его хрустальные кристаллы имитируют драгоценные камни. Несмотря на это, изделия вызвали восторг публики и завоевали популярность модниц. Сегодня под именем Сваровски производятся не только украшения, но и изделия в виде фигурок, картины с кристаллами, предметы интерьера и многое другое. В сотрудничестве с модными домами создаются коллекции одежды с использованием кристаллов Сваровски, и все больше специалистов рассматривают легендарные искусственные кристаллы как самостоятельный вид ювелирного искусства.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Ума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла,

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: Корпоративный мессенджер номер один по данным Rating.com.us за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальный проект.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
7: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
8: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
7: Какой еще мешок?
8: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
7: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
8: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
7: А как с оплатой вывоза?
8: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно.
9: Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
18: Радио «Монте-Карло».
19: Монте-Карло.

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты.

0: доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как? Ради

0: родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Неделя испанской музыки на «Радио Монте-Карло». Армик. Танго фламенко.
7: Родившийся в Иране армянин Армик прославился как один из самых ярких исполнителей испанской гитарной музыки. Его путь к инструменту начался с маленькой тайны. В 7 лет он продал свои наручные часы, чтобы купить первую гитару, и какое-то время скрывал свое увлечение от родителей. Сначала в его жизни была иранская поп-музыка и джаз. Он рано стал профессиональным музыкантом. Играл в клубах, записывался в студиях и много лет оттачивал мастерство. Но все изменили поездки в Испанию. Там Армик услышал фламенко и особенно игру «Пака де Люси». После этого он купил фламенко-гитару и понял, что именно через этот инструмент может говорить по-настоящему свободно. Армик. Танго фламенко.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «Сом» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
7: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки АБЦ 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
9: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
10: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
11: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
10: Какой еще мешок?
11: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
10: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
11: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
10: А как с оплатой вывоза?
11: Я заплатил за мешок 2100 рублей. А все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
13: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
14: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
19: Музыка без слов. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
15: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя Святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили Берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан Нептун с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «ОТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
15: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99 59 59.
8: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Радио Монте-Карло.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Ватсон, кто это воет на болотах?
12: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
13: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Вы слушаете

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
8: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября текущего года и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Бесплатный проезд в трамваях Владикавказа сохранят для школьников. Как сообщает мэрия, такое поручение дал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Льгота будет предоставляться в рамках нового нормативного порядка. В администрации разрабатывается порядок предоставления субсидий для предприятия «Владтрамвай» по обеспечению школьников проездными билетами. Это связано с тем, что ранее полномочия по организации пассажирских перевозок перешли в Республиканский комитет по транспорту. Механизм предоставления льгот требовал изменений в связи с передачей полномочий. Более 1 000 тонн грязи не попали в водоемы Центрального парка во время паводков благодаря работе очистных сооружений. По поручению главы региона Сергея Миняйло, специалисты водоканала очистили лотки от накопившегося ила, обновили деревянные шлюзы, провели покрасочные и пусконаладочные работы. Сотрудники предприятия продолжают следить за состоянием объекта и своевременно проводят очистку сооружений. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
1: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Gypsy Kings. Известная своими зажигательными песнями группа Gypsy Kings образовалась в конце 70-х годов в городке Арль на юге Франции под именем Los Reyes. Название обыгрывало фамилию основателя коллектива, исполнителя фламенко Хосе Рейса, а заодно означало на испанском «короли». Позже команда переименовалась в Gypsy Kings, «Цыганские бароны», напоминая о цыганских корнях основателя. Решающую роль в успехе коллектива сыграло знакомство в 1986 году с продюсером Клодом Мартинесом. Благодаря ему Gypsy Kings обрели мировую известность и продолжают работать до сих пор. Gypsy Kings.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.
2: Недвижимость в

0: Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
1: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Делаете ремонт?
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «Сом» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
4: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
3: Какой еще мешок?
4: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
3: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
4: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
3: А как с оплатой вывоза?
4: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
7: Сантехника Ёж.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
16: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Продуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Адвокат Пьер Патлен.
2: В искусстве довольно часто случается, что реальные события становятся основой для художественных произведений. Однако бывает и наоборот. Слова из пьесы уходят в повседневную речь и обретают собственную судьбу. Так случилось с французским фарсом 15 века «Адвокат Пьер Патлен». Эта анонимная пьеса появилась в Париже около 1470 года и быстро стала невероятно популярной. Ее играли по всей Франции, переписывали, иллюстрировали. На протяжении века она выдержала почти два десятка изданий. Сюжет пьесы прост и комичен. Суконщик судится с пастухом, укравшим у него овец. Защищает пастуха адвокат Патлен, в котором суконщик прямо на слушании дела опознает своего второго обидчика. Ранее адвокат не заплатил ему за сукно. Забыв о пастухе, суконщик набрасывается на адвоката, но судья прерывает нападки словами: «Вернемся к нашим баранам». Эта фраза моментально вышла за пределы сцены. Она стала устойчивым выражением для тех случаев, когда разговор уходит в сторону и нужно вернуться к сути. Во Франции ее знали почти все. А в Россию она попала через роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». И только много позже, уже в 1929 году, сам фарс «Адвокат Пьер Патлен» был переведен на русский язык. Так комедия, высмеивающая человеческую жадность и хитрость, подарила миру крылатое выражение, которое и сегодня звучит в речи куда чаще, чем имя ее героя — адвоката Патлена.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
2: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Радио «Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября текущего года и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Бесплатный проезд в трамваях Владикавказа сохранят для школьников. Как сообщает мэрия, такое поручение дал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Льгота будет предоставляться в рамках нового нормативного порядка. В администрации разрабатывается порядок предоставления субсидий для предприятия «Владтрамвай» по обеспечению школьников проездными билетами. Это связано с тем, что ранее полномочия по организации пассажирских перевозок перешли в Республиканский комитет по транспорту. Механизм предоставления льгот требовал изменений в связи с передачей полномочий. Более 1000 тонн грязи не попали в водоемы Центрального парка во время паводков благодаря работе очистных сооружений. По поручению главы региона Сергея Миняйло, специалисты водоканала очистили лотки от накопившегося ила, обновили деревянные шлюзы, провели покрасочные и пусконаладочные работы. Сотрудники предприятия продолжают следить за состоянием объекта и своевременно проводят очистку сооружений. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин.
2: Доставка 97-29-39.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Экоквартал Алания.
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
0: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Эль Растро.
1: Блошиный рынок Эль Растро уже много веков один из главных символов Мадрида. Появился он в испанской столице еще в средние века. Существует две версии происхождения названия легендарного рынка. По одной из них на месте Эль Растро раньше располагались скотобойни, а туш на земле оставались следы, которые по-испански как раз называются «растрос». По другой теории, когда рынок находился вне юрисдикции мэра города, слово «растро» могло переводиться как «снаружи» или «пригород». Сейчас же для многих испанцев Эль Растро по аналогии с мадридским рынком стало понятием нарицательным, обозначающим барахолку или торговые ряды. Расположен Эль Растро в самом центре Мадрида, в районе улицы Рибера де Куртидорес, и охватывает целый треугольный квартал, формально ограниченный улицами Толедо, Эмбахадорес и Ронда де Толедо. Своеобразным ориентиром и местом встречи на Эль Растро считается площадь Пласа де Каскорро, на которой стоит памятник мадридскому солдату Элою Гонсало, герою последней кубинской войны. Рынок Эль Растро состоит из более чем 3500 торговых точек, в которых можно найти что угодно. От редкой детали старинного патефона до DVD с новым фильмом и от одежды из чужого плеча до редкой певчей птицы. Чтобы хоть как-то систематизировать торговлю, похожие товары стали продавать в соседних лавках. Так появились тематические улочки. Например, Сан-Каэтана стала улицей художников, где выставляется на продажу огромное количество разнообразных полотен. А, скажем, Фрай Сеферино Гонзалес превратилась в местный птичий рынок и сеть зоомагазинов по совместительству. Главное помнить, что работает Эль Растро не каждый день и не круглосуточно. Рынок открыт каждое воскресенье и по праздничным дням с 9 утра до 3 часов дня.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: «Радио

0: Реклама.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8 960 403 11 85.
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии ОРИКС. Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
9: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
8: Какой еще мешок?
9: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
8: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
9: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
8: А как с оплатой вывоза?
9: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
19: «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Сара Монтьель. «Бесса ме мучо». Одной из самых знаменитых песен 20 века «Бесса ме мучо» написала мексиканская пианистка Консуэло Веласкес. Причем, по ее собственным воспоминаниям, ей тогда было всего 15 лет, и она еще ни с кем не целовалась. Название обычно переводят как «Поцелуй меня крепко», хотя дословно это значит «Целуй меня много». В этой простой фразе оказалось столько страсти, нежности и прощального предчувствия, что песня быстро стала международной классикой. Ее пели на разных языках, исполняли как болеро, джазовый стандарт, эстрадную песню и инструментальную пьесу. Среди множества версий исполнения испанской кинозвезды и певицы Сары Монтьель из фильма «Касабланка. Гнездо шпионов». Сара Монтьель. «Бессаме мучо».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла, ветер северо-восточный.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
11: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.Алания.ру.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
15: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС С21 Юкстринвест Угроватил 12-651-78-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Квартал «Алания».
17: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло Владикавказ». 54-82-82.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: гости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Информационное онлайн-табло о наличии бензина на АЗС появилось в Северной Осетии. Оно разработано по поручению главы региона Сергея Миняйло. Электронная карта города с информацией о заправках создана оперштабом МинЖКХ Республики. Ресурс позволит жителям и гостям Осетии получать актуальную информацию о наличии топлива на заправочных станциях. В настоящее время онлайн-табло заполняется и уже с завтрашнего дня заработает в тестовом режиме. Продажу алкоголя ограничат в Северной Осетии в день проведения выпускных мероприятий. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена 27 июня с 8 до 23 часов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Миняйло. Решение принято для обеспечения порядка и безопасности. Ограничение не распространяется на кафе и рестораны. При этом предприятиям общепита рекомендовано на этот период также снять алкоголь с продажи. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио Монте-Карло.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль молодого искусства «Таврида Арт». Каждый год в разгар лета в Крыму проходит одно из самых ожидаемых культурных событий – фестиваль молодого искусства «Таврида Арт». Его история началась несколько лет назад как продолжение образовательного форума, постепенно переросшего в масштабный творческий проект. Сегодня это площадка, где молодые художники, музыканты, актеры и режиссеры получают возможность заявить о себе наравне с признанными мастерами. Ежегодно в конце июля-начале августа на территории арт-кластера «Таврида» разворачивается настоящий город искусства. На 5 сценах звучит музыка самых разных жанров, от фольклора до экспериментальных направлений. Театральные коллективы представляют премьеры, а художники и дизайнеры превращают пространство в живую инсталляцию. Помимо концертов и спектаклей, гостей ждут кинопоказы, лекции, мастер-классы и даже гастрономические эксперименты, отражающие многообразие культурных традиций России. Особенность фестиваля — его открытость и интерактивность. Здесь нет жестких границ между сценой и зрителями. Каждый может стать участником творческого процесса, будь то совместный перформанс, арт-шествие или дискуссия о современном искусстве. Многие проекты, рожденные на Тавриде, позже находят воплощение в крупных городах, а для молодых авторов фестиваль часто становится стартовой площадкой. Для Крыма это событие не только культурный праздник, но и важная часть летнего сезона, привлекающая туристов. Гости полуострова совмещают отдых у моря с насыщенной программой фестиваля, а местные жители давно включили его в список обязательных к посещению. Хотя официальные дни мероприятия всегда собирают аншлаг, некоторые предпочитают приходить на подготовительные события — репетиции, воркшопы или предварительные выставки, где царит более камерная атмосфера. Но творческая энергия чувствуется уже в полную силу.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин.
5: Доставка 97-29-39.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадиева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, срок и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве

0: Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договоров до любого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
17: «Пять песен о любви». На радио «Монте-Карло».

0: реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
11: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Эко-квартал Алания.
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
0: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
8: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Вы в Владикавказе 6 вечера, с вами Кристина Куараева, здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Информационное онлайн-табло о наличии бензина на АЗС появилось в Северной Осетии. Оно разработано по поручению главы региона Сергея Миняйло. Электронная карта города с информацией о заправках создана оперштабом МинЖКХ Республики. Ресурс позволит жителям и гостям Осетии получать актуальную информацию о наличии топлива на заправочных станциях. В настоящее время онлайн-табло заполняется и уже с завтрашнего дня заработает в тестовом режиме. Продажу алкоголя ограничат в Северной Осетии в день проведения выпускных мероприятий. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена 27 июня с 8 до 23 часов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Миняйло. Решение принято для обеспечения порядка и безопасности. Ограничение не распространяется на кафе и рестораны. При этом предприятиям общепита рекомендовано на этот период также снять алкоголь с продажи. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
3: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
8: Сантехника Ёж.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Эко-квартал «Алания».
0: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
17: Монте-Карло.

0: «Больше, чем искусство» на радио Монте-Карло.
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые — и музейную ценность.
0: «Больше, чем искусство» на радио

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадиева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утилибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
13: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
14: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
15: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
16: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
15: Какой еще мешок?
16: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
15: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
16: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
15: А как с оплатой вывоза?
16: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
17: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
18: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
8: Эко-квартал «Алания».
19: Безопасность, комфорт, эстетика.
8: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло Владикавказ». 54-82-82.
21: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
22: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Сара Брайтман. «Ихо де ля Луна». Песню «Ихо де ля Луна» впервые исполнила испанская группа «Мекано». Она вошла в альбом «Entre el cielo y el suelo» 1986 года. Название переводится как «Сын Луны». Это баллада в духе старинной легенды. Женщина просит Луну помочь ей в любви, но за исполнение желания должна отдать ей своего первого ребенка. Так в песне соединяются любовь, роковой выбор и образ Луны — холодный, прекрасный и загадочный. Позже «Ихо де ля Луна» исполняли разные артисты — от Монсеррат Кабалье до рок- и метал-групп. А в версии Сары Брайтман эта история звучит особенно хрупко и театрально. Сара Брайтман, «Ихо де ля Луна».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
6: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: РФ.
1: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
2: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
1: Какой еще мешок?
2: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
1: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
2: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
1: А как с оплатой вывоза?
2: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
3: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Эко-квартал Алания.
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Информационное онлайн-табло о наличии бензина на АЗС появилось в Северной Осетии. Оно разработано по поручению главы региона Сергея Миняйло. Электронная карта города с информацией о заправках создана оперштабом МинЖКХ Республики. Ресурс позволит жителям и гостям Осетии получать актуальную информацию о наличии топлива на заправочных станциях. В настоящее время онлайн-табло заполняется и уже с завтрашнего дня заработает в тестовом режиме. Продажу алкоголя ограничат в Северной Осетии в день проведения выпускных мероприятий. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена 27 июня с 8 до 23 часов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Миняйло. Решение принято для обеспечения порядка и безопасности. Ограничение не распространяется на кафе и рестораны. При этом предприятиям общепита рекомендовано на этот период также снять алкоголь с продажи. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили Берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан Нептун с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
8: Время джаза на «Радио Монте-Карло».
9: Цитаты. Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.
10: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. Though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes.

0: Так я заваю.
1: А, баньми.
2: Время джаза. На радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете...